0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была $47.5 миллионов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
3: Здравствуйте! В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе Вэ-Вэ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

Люси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 16. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. Для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На Радио ИСИ о погоде, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте Синара Девелопмент.ру. Город Екатеринбург.
6: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: UC Roxette, Sleeping in My Car, вот не просто так с самого утра. Отдельный привет тем автолюбителям, у которых работает сигнализация по ночам, это такое немного личное. С вами Андрей Королев, доброе утро, хорошего вторника, сегодня уже 11 августа, в центре города плюс 16, на улице сыро, но кратковременные дожди, обещанные синоптиками на сегодня, в Екатеринбурге уже закончились, все дожди уходят в сторону Тюмени, сегодня днем будет плюс 20-22. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио СИ.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Добрый день.
10: Здрасте. А можно, пожалуйста, помочь? Цин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное, 20 таблеток.
9: Такого не существует.
10: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
11: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
12: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные – 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Серафим Дерябиной от Грузовска до Шаумяна, на Бакинский Комиссаров от Кировоградской до Победы и на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга, плюс 16, днем плюс 20-22. И сегодня уже обойдемся без существенных осадков. А сейчас на радио С гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
0: Как бы этого ни хотелось, но уже потихоньку начинаем готовиться к новому учебному году. Как восстановить внимание и концентрацию ребенка на важном? Об этом минут через пять на радио 7.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 16. Сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева. Спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущее оценки.
1: Реклама.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 7.23, в центре города плюс 16. Небольшие дожди, обещанные синоптиками на сегодня, уже закончились. В Екатеринбурге все дожди уходят в сторону Тюмени. Сегодня днем будет плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» ЕЖК. 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Радіо Сі, золотые хиты. Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре плюс 16, днем плюс 20-22. На Радіо Сі новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Потребности российской армии закрывают контрактники, пишет Царьград. И отмечает, что ранее о том, что необходимости в мобилизации нет, заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Рейд на мигрантов провели в понедельник в железнодорожном районе Екатеринбурга сотрудники нескольких ведомств. Искали нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. Были проверены 50 человек, шестерых доставили в военкоматы для оформления документов. Рейды продолжатся, пишет Ядин. Свердловский МЧС продлил предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду. Сегодня при сильных порывах возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Свердловчан призывают к осторожности. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello» и высказался о возрасте перед своим 75-летием. На одном из фото он предстал в кожаной притальной куртке, широких потертых джинсах и сказал, что 75 лет – это шикарная цифра, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди на сегодня закончились. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22. В Краснотурьинске плюс 19-21. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Новоуральске плюс 17-19.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 7.39 в Екатеринбурге, в центре плюс 16. Сегодня, во вторник, 11 августа, отмечается День здорового сердца. Подо что иногда маскируются болезни сердца, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.

0: Оренбурге. 228-92-21.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на фронтовый бригад от Бабушкина до Шевской. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. На Шевской от Краснофлотцев до фронтовый бригад. И на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро, хорошего вторника. На часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 16, а днем плюс 20-22. И на сегодня дожди, похоже, закончились. Сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
4: Мое сердце остановилась, отдышалась немного и снова пошло.
1: Радио

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,8, в центре города плюс 17. Сегодня днем на слишком жаркую погоду не рассчитываем. Будет плюс 20-22, но в основном уже без дождей. Почему летом чаще появляются мигрени? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. Ну а после новостей у нас вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Оси 235-103,7. Через минуту музыка, понятная, без слов. И мелодия для тех, кто рано просыпается.
1: Реклама. «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в доме «Культурный» от SKM Development в Автузгородке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ООО «СЗ SKM Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
6: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
7: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
6: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
7: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
8: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад «Аленка» молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: 103,7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM. 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем плюс 20, 22. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности, цитирует президентом агентства «Интерфакс». Президент Путин участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Бурятии. Предыдущее заседание президиума по вопросам развития общественного транспорта проходило в августе 2023 года в Кремле. Тогда Владимир Путин ставил, в частности, задачи по обновлению парка. В России планируют обновить 85% общественного транспорта до 2030 года. Логистические объекты «Вайлдберрис» в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила сегодня пресс-служба компании. Губернатор региона Александр Гусев ночью сообщал об угрозах удара БПЛА в Воронеже и Бобровском районе. Пишет РБК и напоминает, что склады «Вайлдберрис» начали подвергаться атакам дронов ВСУ со второй половины июля. Под удары попали склады в десятках регионов, в том числе в Подмосковье, Краснодаре, на Ставрополье, в Свердловской, Волгоградской областях, в Удмуртии, Татарстане и других регионах России. В Екатеринбурге в здании постоянного представительства Республики Татарстан появился стихийный мемориал в память о погибших в Нижнекамске в результате атаки ВСУ. Здание находится на улице Сака Иванцетти, 24, пишет «Комсомольская правда». Напомню, утром 10 августа дроны атаковали и производственные, и гражданские объекты. По данным главы Татарстана Рустама Миниханова, погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Еще 78 жителей пострадали, 25 из них госпитализированы. В Татарстане объявлен траур. Соболезнования семьям погибших выразил свердловский губернатор Денис Паслер. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях. Сегодня снова местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу этой недели до плюс 16 днем, в воскресенье плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло от 22 до 25. Градусов. В пятницу температура начнет резко падать. Дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. Летом приступы мигрени учащаются из-за жары и духоты, так как одновременно действуют сразу несколько провоцирующих факторов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова. Мигрень – это хроническое неврологическое заболевание с приступами сильной пульсирующей головной боли. Приступы могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и к звукам. Летом особенно важно соблюдать меры профилактики. Достаточно пить, не пропускать приемы пищи, избегать перегрева, на солнце использовать головную убор и солнцезащитные очки, сохранять привычный режим сна даже во время отпуска. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди уже на сегодня закончились. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
7: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 11 августа. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге. На радио «Си» начинается вкусная игра. У нас на этой неделе новая порция заданий и, как всегда, вкусные призы. Сегодня мы разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Я называю несколько блюд или продуктов, а вам нужно угадать страну, к кухне которой они относятся. Кто первым дозвонится и правильно назовет страну, которую мы сегодня загадали с помощью блюд, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103.7, а блюда сегодня вот такие. Внимание! Дзадзики, факес и гирос. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103.7. А пока вы дозваниваетесь, самое время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио ИСИ ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей

0: отчества и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона, и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: На часах 8.11 в центре Екатеринбурга плюс 17. И уже минут через 10 на радио ИСИ поговорим о том, куда возвращаются тигры. Ну и, конечно, скоро подведем итоги вкусной игры на радио ИСИ.
1: Реклама.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо.
12: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
13: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
14: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
3: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на фронтовых бригад от электриков до Шевской, на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад, на космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, ну а самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны и космонавтов в центр.
1: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: радиусе с вами. На часах 8.17. У нас продолжается вкусная игра. Я называю какие-то блюда, продукты, а вам нужно угадать страну, кухни, к которой они относятся. Уже прозвучали такие блюда, как дзадзики, факес и гирос. Какие у вас идеи? Что может это быть за страна такая? Сегодня на кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радиусе 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Это, наверное, Греция?
0: Почему думаете, что Греция?
1: Почему-то такое предположение у меня есть.
0: По какому блюду догадались?
1: Гирос.
0: Гирос. Тогда другой вопрос. Почему так не уверенно? Конечно, Греция.
1: Отлично.
0: Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, а гирос знаете, что такое?
1: Блюдо. Ну, не пробовал.
0: На что похоже? Как выглядит?
1: Не уверен.
0: Ну, как шаурма. Ну, что вы прям.
1: Ну, да, наверное, да, точно.
0: Факес, скажу вам. Густой суп с чечевицей и овощами. А дзадзики... Это соус на основе йогурта, огурца, чеснока и зелени. Кстати, очень вкусно. Можно сделать сами.
1: Наверное, да.
0: Да, если даже в сметану добавить огурец, чеснок и зелень. Андрей, я вас поздравляю. Вы какую, кстати, кухню больше любите?
1: Русскую.
0: Можете, кстати, с помощью вот промокода от Яндекс.Еды на 3000 рублей заказать что-нибудь и из русской кухни, и из греческой. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Сегодня ваш. Поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра на Радио Си снова поиграем во вкусную игру. Участвуйте, выигрывайте вкусные призы. А минут через 5-7 нас ждет игра «День рождения каждый день». Игра для тех, кто не прочь устроить себе внеурочный праздник. Держите наготове телефоны, номер Радио Си прежний, 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева расскажет, куда возвращаются... «Тигры» – спонсор новостей со всего света на радиусе ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям. Мы остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 17. Все кратковременные дожди, обещанные на сегодня, закончились уже рано утром. Сегодня днем в основном будет без осадков и плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро. 8:27 в Екатеринбурге на Радио Си. Поиграем в день рождения каждый день. Самая долгожданная игра для тех, кто любит устроить себе настоящий праздник, да еще и не один. Сегодня мы разыграем пару билетов на концерт «Город влюбленных людей» для лиц старше 6 лет. Нужно дождаться играющей даты. Если это будет ваш день рождения, дозвонитесь первым по телефону 235-103.7 и получите два билета на концерт. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 5-го. Октября, если это ваш день рождения, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 5 октября, если вы в этот день родились, набирайте прямо сейчас 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:31 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонилась Светлана Акиненко. Света, дозвонились до нас такое светлое утро, уже без дождя.
1: Да.
0: Или вы утром встали и посмотрели на дождь, еще успели?
1: На дождь еще успела посмотреть, пока на работу ехала.
0: Понятно. Чем занимаетесь вообще?
1: Ну, вообще работаю на РЖД.
0: Как думаете, лето еще останется у нас, теплая погода? Есть надежды?
1: Очень надеюсь, что еще до сентября продлится оно и не будет дождиков.
0: Свет, ну, надежда — это хорошо. А сегодня у вас еще один праздник, еще один день рождения в году с помощью радио ИСИ. По этому поводу получите подарок. Это пара билетов на концерт «Город влюбленных людей».
1: Очень замечательно, очень замечательно. Спасибо большое.
0: И немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат любимые виниловые шлягеры, но в свежем авторском прочтении музыкантов-исследователей, глубоко очарованных музыкальной эстетикой эпохи СССР. В концерте участвуют трио Дениса Галушко, струнное трио Натальи Смолиной, трио «Прованс» и другие. Встречаемся 25 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения играть мы любим, и завтра снова обязательно поиграем. А сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
5: Доброе утро. Власти Узбекистана направили в Россию спецгруппу после гибели 8 своих граждан в Нижнекамске в результате удара ВСУ. Иностранцы жили в хостеле, работали строителями. Еще один погибший в хостеле гражданин Таджикистана. Всего погибших 13, в том числе 5-летняя девочка. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400, сообщает пресс-служба облправительства. Больше всего абитуриентов в экономико-технологическом колледже. Более 15. В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу Дмитрия Горенских, который в апреле устроил тяжелое ДТП на проспекте Космонавтов. Разогнался до 144 км в час, врезался в попутную «Тойоту», затем во встречный БМВ. Адвокат заявил, что у подсудимого было помутнение сознания, пишет Е1. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд за час. Людмила Гусева, радио «Си».
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Обойдемся в основном без осадков. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Асбесте-Полевском плюс 18-20.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 8:42 в центре Екатеринбурга плюс 17 и за окном многообещающее солнце. Сегодня вторник, 11 августа, и сегодня есть повод вспомнить скандал с Филиппом Киркоровым, когда на пресс-конференции он оскорбил журналистку в розовой кофточке. Как сейчас дела у этой журналистки, чем закончилась история, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
11: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» Теннет «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка, на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Космонавтов в центр.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» Теннет в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Радио «Си». 103.7 FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радіусі з вами. Добре утро. 8.49. В Екімурків, центр города, плюс 17, днем плюс 20, 22. А сейчас на радіусі заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях. Нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.
4: А я

0: На радио ИСИ очень характерная мелодия «The Summer», что означает «лето». На часах 8.54 в центре Екатеринбурга плюс 17. Школьникам лучше бы попридержать свою школьную форму, потому что школьная форма становится трендом взрослой моды. Об этом на радио ИСИ в новостях через 5 минут. А еще узнаем, когда вода в кранах Екатеринбурга станет чистой. После новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
8: 103.7 FM. Радио
0: ИСИ. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз».
9: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио СИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Доброе утро. Власти Узбекистана направили в Россию спецгруппу после гибели 8 своих граждан в Нижнекамске из-за удара ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Иностранцы жили в хостеле, работали на стройке одного из предприятий. Еще один погибший постоялец из Таджикистана. Всего пострадали более 20 иностранцев. Напомню, накануне утром дроны атаковали и промышленное здание Нижнекамска, и жилые дома. Всего погибли 13 человек, в том числе 5-летняя девочка. Ранения получили 75 человек, 25 из них госпитализированы, пишет российская газета. Вода в кранах в Екатеринбурге станет чистой через несколько дней, пообещал мэр Алексей Орлов, пишет портал 66. Напомню, перед выходными коммунальная авария затронула сразу 6 районов Екатеринбурга. Из-за перебоев сначала не было холодной воды, затем и горячей. После завершения аварийных работ на станции водоподготовки холодную воду подали в полном объеме. Могут возникать небольшие перепады давления, потому что специалисты собираются по очереди промывать фильтры на двух станциях. В нескольких районах Екатеринбурга пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется, уточнил мэр. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400, сообщает пресс-служба облправительства. Больше всего абитуриентов в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже – 15 300. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства – 9 300. Как рассказывал в соцсетях губернатор Паслер, 60% девятиклассников поступают в техникумы и колледжи. В регионе работают 13 кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Студенты обучаются на современном оборудовании, проходят практику на предприятиях, трудоустраиваются, пишет «Комсомольская правда». Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестности отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Записи с городских, частных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов поисковики уже просмотрели. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавый, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах, в том числе на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Столица» – официальный дилерский центр «Грузомол». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачно с прояснениями. Обойдемся сегодня в основном без дождей. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В радиусе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 11 августа. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге в центре плюс 18. Минут через 5 на радиусе гороскоп. А сейчас на радиусе начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт «Три дивы, три курочки» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. О чем мы сегодня говорим, как вы думаете? Телефон радиуси 235-103.7. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Что же можно сделать? Каждая седьмая опрошенная женщина так считает. 235-103.7, телефон радио ИСИ. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойный.

0: на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. На Шевской от фронтовых бригад до промышленного проезда. На объездной от Московской до Амундсена. И на машинной от Чёрса до Фурманова. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр и Репина тоже в центр.
2: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим. На часах 9.16 разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. А вопрос сегодня такой. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Что же можно сделать? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Пробую свой вариант предложить.
0: Так.
1: Может быть, если она не получила подарка, то она купит подарок себе сама.
0: Так. А что потом еще сделает?
1: Ну, ей сама себе подарит.
0: Подарит.
1: Сама себя поздравит.
0: Так.

0: Ну, самой и купить... Самой купить не точно, не совсем точно, но она сама купит и...
1: Сама себя поздравит.
0: Сама себя поздравит, еще что-то вот сделает. То есть самой купить...
1: Сама себе подарит.
0: Сама себе подарит, сама себе купит. И что-то еще.
1: Ну, что-то близко, видимо, с утра я не очень...
0: Очень близко. Да, очень близко, надо немного докрутить. Чего-то не хватает еще, очень важного момента. Сама себе купила, сама себе подарила. Радио Си, алло.
2: Возможно, если женщина осталась без подарка, возможно, она в качестве подарка себе сходит куда-то. Сама себе купит подарок, сама себе купит цветы, может быть так.
0: Конечно, сама себе что-то сделает, сама себе купит какой-то подарок, самой купить это не совсем точно. Что-то еще?
2: Ну, сходит в салон красоты.
0: Нет. Может, кстати, сходить в салон красоты. Даже.
2: Ну, короче, сделать что-то для себя.
0: Что-то может сделать для себя. И еще один очень важный нюанс. Представьте ситуацию. Мужчина забыл про важную совместную дату, оставил без подарка, и женщина что-то делает при этом. Мы уже половину правильного ответа озвучили, осталось докрутить немножко. 235-103.7, телефон Радио ИСИ, звоните. А сейчас на Радио ИСИ гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
0: Где-то через 3 недели начнется новый учебный год. Начнется он даже, если об этом не думать. Что позволяет сохранить ментальное здоровье ребенка, его концентрацию, усидчивость. Есть одно простое и доступное занятие. Об этом минут через 5 на Радио ИСИ.

0: Радио Си, золотые хиты, на часах 9:23, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Что же можно сделать? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Меня зовут Антон, я знаю, что она сделает, она обидится.
0: Нет, это понятно, что обидится. Я думаю, что тут не каждая седьмая, даже каждая первая обидится.
1: Ну, я рад все равно, что я дозвонился. Я первый раз в жизни, честное слово, позвонил вам.
0: Супер. Еще звоните.
1: И у меня получилось.
0: Еще звоните.
1: Спасибо, хорошего дня вам.
0: Вам тоже хорошего дня. Вот у нас был вариант, что женщина сама себе купит подарок, и какой-то еще важный, очень важный момент должен в этом во всем быть. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света, ООО «Уникум Импорт», проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
2: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 9.26, в центре города плюс 18, сегодня днем плюс 20-22. Радио «Си» с вами, доброе утро, хорошего вторника.
2: Реклама.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Сегодня днем в основном без дождей и плюс 20-22. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании Президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных и даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности, пишет Интерфакс. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших в Нижнекамске в результате атаки ВСУ. Он находится в здании постоянного представительства Республики Татарстан на улице Сака Иванцетти, 24, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока в районе Скандинавии. Он принесет осадки и похолодание, сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели синоптик обещает в Екатеринбурге теплую погоду. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга пока плюс 18. Сегодня не слишком жарко будет. Облачно с прояснениями. В основном без дождей. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. С порывами до 13. И температура воздуха плюс 20-22. В Краснотурьинске плюс 19-21. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 18-20, в Новоуральске плюс 17-19.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:38. Мы еще пока не разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Конечно, ну, практически каждая женщина обидится на такое, как мы выяснили недавно. Но мы говорим про каждую седьмую. Вот ситуация такая, что уже сама себе купила подарок, и какой-то очень важный при этом должен быть еще один нюанс. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Может быть, она купит подарок себе сама и чек об оплате отправит мужу, чтобы он компенсировал расходы.
0: Чувствуется опыт в таких вещах у вас?
1: Нет, слава богу, нет.
0: Не было?
1: Муж не такой.
0: А у подружек?
1: Тоже не сталкивалась. Угу. Мужья все внимательные.
0: Как вам повезло? Как вас зовут?
1: Евгения.
0: Женя, поздравляю вас. Разгадали невероятный вопрос.
1: Ура!
0: Да, заказать или купить подарок самой, а потом предъявить счет. То есть поставить перед фактом, что вот ты забыл. Вот я себе купила колье, поездку на Мальдивы. Вот счет, пожалуйста.
1: Хорошо. Я рада.
0: Жень, очень. Повезло вам, да, что у вас муж такое не делает?
1: Да,
0: помнит
1: мне очень повезло,
0: все даты. И в этом смысле немножко даже экономит, потому что неизвестно, что вы купите себе.
1: Ну да, тоже верно.
0: А сколько у вас дат важных?
1: Много.
0: Уже накопилось?
1: Много. Ну, конечно же, дни рождения, годовщина.
0: Так.
1: День знакомства. Угу. То есть, когда начали встречаться. У нас, тем более, в этом году будет юбилейная годовщина, 15 лет уже.
0: А муж помнит дату свадьбы даже?
1: Все помнит.
0: Все помнит, все записал. Хороший муж.
1: Да, профессиональные праздники тоже поздравляют.
0: Женя, сегодня у вас еще одна дата, но уже лично ваша. Вы сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си, а за это получаете пару билетов на концерт «Три дивы, три курочки».
1: Ура!
0: Еще немного информации на правах рекламы. Расскажу поподробнее про концерт. Три блистательные вокалистки, три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Бариашвили и Екатерина Балыкбаева. Вы услышите джаз по-новому, от классики до смелых импровизаций, и почувствуете энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток. Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Евгения Усманова, из Сысерского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать теперь завтра на Радио Си с 9 до 10.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
9: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
10: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за три блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28.
12: ИП «Панов Вадим Геннадьевич». ОКРНП 321-665-800-39-902.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. На Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев. На Челюскинцев от Сверлова до Восточной. На Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. И на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Блюхера в центр, Репина из центра.
6: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 9.47. В Екатеринбурге в цены города плюс 19, днем плюс 20-22. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю и поговорим про самую сильную мышцу в нашем организме.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: вниз.
1: Радио «Си» с вами на часах 9.52 в центре Екатеринбурга плюс 19. Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж. Подробности в новостях на радио «Си» через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Си».
2: Реклама.
3: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 Марта 110.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
7: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
8: Праздник для города, нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре. Куйбышева, 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
9: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ Девелопмент» на Уктусе. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM River Park. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: 103.7 FM. Радио «Си».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си». ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 10. В центре плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В результате атак дронов ВСУ в глубине России снова погибли люди. В Воронежской области за ночь перехвачено 15 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще двое были ранены, сообщил губернатор Александр Гусев. Погибший мужчина, которому было 49 лет, в момент атаки находился на улице в Новоусманском районе. Один из раненых также был на улице, другой на площадке крупного логистического центра, какого не уточняется. Напомню, ранее сообщалось, что компания Wildberries провела эвакуацию сотрудников на своих объектах в Воронежской области. Другие подробности не приводились. Между тем, в компании Wildberries опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов ПВЗ в России после атак ВСУ на логистические объекты. Ранее некоторые СМИ писали, что предприниматели массово распродают ПВЗ Wildberries после атак ВСУ. Компания не фиксирует снижение количества заказов или всплеска закрытия ПВЗ по итогам июля. На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тысяч точек, на 13% больше, чем годом ранее. Число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти вдвое, говорится в сообщении маркетплейса, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге восстановили жилую высотку на улице Хохрякова, поврежденную после атаки ППЛА 25 апреля. В горадминистрации подтвердили, что работы на фасаде были завершены, пишет Ядин. Также в мэрии уточнили, что все компенсации жителям были выплачены. Из городского бюджета каждый получил по 15 тысяч рублей. Столько же составила материальная помощь из областного бюджета. Также в правительстве выделили компенсации на материальный ущерб по частной потере имущества 75 тысяч при полной 150 тысяч рублей. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома, из них в 14 были значительные разрушения. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула вышла замуж. Ее избранником стал артист Джастин Эйси. Об этом сообщает издание Vogue. Талуле 32 года. Церемония бракосочетания прошла 8 августа в Сан-Вале, штат Айдахо. О помолвке пары стало известно в декабре 24 года. Талула, для которой этот брак стал первым, тогда показала кольцо и кадры с дорожкой из лепестков роз, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
2: Реклама.

0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. В течение дня облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор Минуты Драйва на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере «Макс» и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс не просто визуальное изменение, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника, сегодня 11 августа, в центре Екатеринбурга пока плюс 19. Куда возвращаются тигры? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
4: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си, золотые хиты. 10:21 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. У нас впереди The Weeknd и Daft Punk с песней I Feel It Coming. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям. Мы остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой или...

0: на радио Си Полина Гагарина с песней «Бабочки». Если бабочки уже внутри, значит, будет что-то особенное. На часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 20. Впереди у нас Саник с песней «Sky», а прямо сейчас на радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. В результате атаки дронов в ВСУ по Воронежской области за ночь перехвачено 15 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще двое ранены, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее сообщал, что компания «Wildberries» в Воронежской области провела эвакуацию своих сотрудников. В Екатеринбурге полностью восстановили жилую высотку на улице Хохрякова, поврежденную после атаки БПЛА весной. Это подтвердили в мэрии. Жителям выплачены компенсации по 15 тысяч рублей из городского и областного бюджетов, а также материальный ущерб 75 тысяч рублей и 150 тысяч. Рейд на мигрантов провели в понедельник в железнодорожном районе Екатеринбурга сотрудники нескольких ведомств. Искали нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. Были проверены 50 человек, шестерых доставили в военкоматы для оформления документов. Рейды продолжатся, пишет Ядин. Главным фаворитом уходящего лета стали утонченные слингбеки. Это туфли с открытой пяткой. Они сочетают в себе французский шик и невероятную практичность. Выглядят супер изящно и круто, вытягивают силуэт. Об этом сообщила модный эксперт и блогер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Полевском и Возбесте плюс 18-20.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?
2: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Но, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
1: Александр, а можете привести конкретный пример?
2: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке, а квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплаты или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22 22 181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ».
0: Радио «Си».

0: на радио Си. Не забываем про музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен на часах 10:42 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня вторник, 11 августа, и сегодня есть прекрасный повод вспомнить скандал, связанный с Филиппом Киркоровым, когда тот на пресс-конференции оскорбил журналистку в розовой кофточке. Чем закончилась та история, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
9: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 10:47 в центре Екатеринбурга плюс 20 и в течение дня до плюс 22. Осадков сегодня в основном уже не будет. Впереди у нас Pink Family Portrait, а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

На радио ИСИ Стас Пьеха, город детства, 10.56. В Екатеринбурге что обязательно должно быть на школьном рюкзаке? Об этом на радио ИСИ в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. На радио ИСИ Виктор Зинчук.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. В Свердловской области остаются затопленными около 900 домов и приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, один участок автодороги. В 19 населенных пунктов области ограничено автотранспортное сообщение. Об этом сообщили сегодня в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. 26 домов и участков за сутки освободились от воды. Отмечается, что сегодня на территории региона новых затоплений не прогнозируется. Работы по устранению последствий паводка находится на контроле МЧС области. В Екатеринбурге начался судебный процесс над лихачом на «Лексусе», который устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов в апреле этого года. Его адвокат заявил, что по версии ее подзащитного, в момент аварии у него возникло помутнение сознания. Также Ольга Гаргард отметила в суде, что ее клиент раскаивается, приносит извинения потерпевшим, уже начал возмещать ущерб им, перевел 1 000 000 рублей. Напомню, 24-летний Дмитрий Горенских разогнался до 144 км в час по проспекту Космонавтов, врезался во впереди идущую «Тойоту», затем во встречный «БМВ». Оба автомобиля загорелись, погибла 30-летняя автоледи в «БМВ». Ее полуторагодовалый сын до сих пор в тяжелом состоянии. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, отмечает Е1. 4 свердловских города получат федеральные деньги на проекты по благоустройству. Они победили в конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды. Это Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Сухой Лог и Заречный. В разработке проектов участвовали и жители, отметил губернатор Денис Паслер. Так, например, в Каменске-Уральском обновят набережную реки и сеть, обустроят спортивные и детские площадки, пляж, туристические суда и пирсы для лодок. В Заречном, например, благоустроят бульвар академика Липунского. Там создадут инфраструктуру для пешеходов и роллеров, пишет «Комсомольская правда». Школьные рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и быть сделаны из материала контрастных цветов. Об этом сообщили в преддверии нового учебного года в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что светоотражающие детали должны быть на передней и боковых поверхностях рюкзака, а также на верхнем клапане. Рюкзак также должен иметь широкие, мягкие, регулируемые лямки. Для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине, помогает равномерно распределять вес учебников, пишет РИА Новости. Кассовый успех фильма «Последний богатырь. Колобок», несмотря на бойкот в сети, связан с большим количеством сеансов в кинотеатрах, пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, в регионах нет такого хейта российской сказки, как, например, в Москве. Фильмов в прокате мало, «Колобок» получил максимально широкую роспись. Стандартно в кинотеатр ставится 5-7 сеансов фильма, сейчас до 20-25. Естественно, не на всех сеансах будут полные залы, отметил эксперт. Напомню, ранее фанаты киновселенной Марвел объявили бойкот «Колобку». Из-за него была отложена неофициальная премьера нового «Человека-паука». Официальный доллар сегодня 82,61, евро 95,29.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На радиосе о погоде спонсор выпуска ООО «Рендер» торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, в основном без дождей. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. СТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Роберт Майлз, Фейбл. 11:08 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника. Сегодня 11 августа. У нас впереди много песен, которые сохраняют нам летнее настроение и помогают сохранить настроение рабочее. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп, который откроет группа «Звери» с песней «Напитки покрепче». А еще послушаем «Плазму» «Take My Love» на радио Си. Буквально через минуту.
1: Реклама. Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: телефону в Екатеринбурге 228-92-21.
1: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.
7: Радио Си желает вам приятного аппетита и в подтверждении слов дарит промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы выиграть промокод, участвуйте во вкусной игре. По будням после 8 утра ловите кулинарные задания. Дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-57-30, город Москва.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. Это Modern Talking на часах 11:29, а впереди у нас Scorpions и песня When You Know. Ну а сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 396 беспилотников над более чем десятком регионов, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны долетели почти до границы с Казахстаном. В Оренбургской области горит завод. Продолжительность уроков у первоклассников в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут. В третьей и четвертой – 40 минут. Таковы рекомендации Минпросвещения. Для учеников со 2 по 11 классы максимальная длительность урока – 45 минут, пишет агентство ТАСС. 4 свердловских города получат федеральные деньги на проекты по благоустройству. Они победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Сухой Лог и Заречный, пишет «Комсомольская правда». Завтра вечером, 12 августа, состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Гренландии, Исландии и Испании. В других странах лишь частично. Начало полной фазы в 20:46 по московскому времени. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Консультация специалиста.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Дождей сегодня уже не будет. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Records, который работает легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио Си один из самых талантливых музыкантов современности Чарли Пут и его песня Attention. 11:43 в Эквиморге, впереди у нас золотая коллекция, песни, которые всегда привлекают особое внимание. Это песни из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Дэвид Шарве, Конос и уже скоро Сандра Around My Heart откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Золотая коллекция. Радио С.

0: на радио Си Дэвид Шарве, Leap of Faith в золотой коллекции этого часа. 11:56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника, встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. А сейчас музыка, понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: слушаете Радио ЕСИ на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио ЕСИ новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 396 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Так дроны сегодня долетели до границы с Казахстаном. В Оренбургской области загорелся завод в городе Орске. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Он также сообщил, что сбито уже 8 беспилотников и атаки продолжаются. В регионе введен план «Ковер». Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области уничтожено 15 дронов ВСУ. Там загорелись 2 склада, погиб 1 мирный житель, находившийся на улице, 2 пострадали. Над Ростовской областью за ночь сбили более 60 дронов. Обломки упали в основном в лесополосе, возникло несколько очагов возгорания. Вода в кранах в Екатеринбурге станет чистой через несколько дней, пообещал мэр Алексей Орлов, пишет портал 66. Напомню, перед выходными коммунальная авария затронула сразу 6 районов Екатеринбурга. Из-за перебоев сначала не было холодной воды, затем и горячей. После завершения аварийных работ на станции водоподготовки холодную воду подали в полном объеме. Могут возникать небольшие перепады давления, потому что специалисты собираются по очереди промывать фильтры на 2 станциях. В нескольких районах Екатеринбурга пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется, уточнил мэр. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400, сообщает пресс-служба облправительства. Больше всего абитуриентов в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже – 15 300. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства – 9 300. Как рассказывал в соцсетях губернатор Паслер, 60% девятиклассников поступают в техникумы и колледжи. В регионе работают 13 кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Студенты обучаются на современном оборудовании, проходят практику на предприятиях, трудоустраиваются, пишет «Комсомольская правда». Завтра, 12 августа, состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Гренландии, Исландии и на севере Испании. В других странах, в том числе в некоторых регионах России, можно будет наблюдать лишь частичное затмение. Затмение вечернее. По московскому времени максимальная фаза придется на закате примерно с 20:45 до 9 вечера. Но во многих регионах России, в других часовых поясах, в том числе в Екатеринбурге, в это время солнце уже зайдет за горизонт и увидеть затмение не получится. Главным фаворитом уходящего лета стали утонченные слинкбеки. Это туфли с открытой пяткой. Они сочетают в себе французский шик и невероятную практичность. Выглядят супер изящно и круто вытягивают силуэт за счет аккуратного мыса. Об этом заявила модный эксперт и блогер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Трендовые оттенки – глубокий бордовый, насыщенный шоколадный, молочный и жидкое серебро. Большую роль играет форма мыса. В моду вернулся мягкий, миндалевидный и строгий носок. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Аха». Меня зовут Леонид Филиппов. Приветствую всех и рад составить компанию в этот вторник, 11 августа на календаре, на часах 12:10 и далее на радио «Си». Бруно Марс.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.

0: 228-92-21.
1: У вас ремонт, а в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь? Лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.15. Делин Радио Си «Танцы минус». А прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют «деревом жизни». На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что елка. На часах 12:30, далее новинка от великолепной Селин Дион, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ОЭЗ, жилой комплекс Клеверпарк.
1: Добрый день. До конца года в России произойдут несколько повышений пенсий. В этом числе с 1 октября ожидается индексация военных пенсионных выплат, которая случится сразу после роста денежного довольствия военнослужащих и силовиков, сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет Russia Today. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали 58 человек. С начала сезона более 17,5 тысяч. Это в 1,6 раза ниже того же периода прошлого года, сообщили в Роспотребнадзоре. Активность клещей снижается, но на природе нужно быть внимательными. В Екатеринбурге могут возникать небольшие перепады давления холодной воды в кранах. Специалисты будут по очереди промывать фильтры на двух станциях, сообщили в мэрии. В нескольких районах города пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется. Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Компания из КНР почти полностью контролирует глобальные поставки таких машин, сообщает Морган Стэнли. Еще в прошлом году китайские компании обеспечивали примерно 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОЭЗЖК Клеверпарк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика Клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на радио ИСИ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, квартира – это товар, а товар, как известно, нуждается в упаковке. Вот что, по вашему мнению, помогает сделать этот товар более привлекательным для покупателя?
2: Если говорить о красивой обертке, то на первый взгляд приходит в голову картинка с хорошим ремонтом. И это большой плюс, когда квартира чистая, отремонтированная. Но как быть, если продавцам надо продать старое жилье, и денег на ремонт нет, или непонятно, какой ремонт надо сделать? Для многих покупателей очень важной упаковкой становится компания, которая рекламирует эту квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором повышающего вероятность продажи.
2: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь, мы в «Диале» хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: солнце взойдет.
1: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Энрике Иглесиас с хитом «Hero» еще Aerosmith и в самом начале Адриано Челентано.
2: Реклама.
3: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: В завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Энрике Иглесиас, далее на Радио 7 пятерка песен только про любовь, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Горячую воду вернут жителям Екатеринбурга на этой неделе. О ситуации с водоснабжением подробно написал мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Глава города провел совещание с руководством водоканала и департамента ЖКХ. По прогнозам специалистов, на восстановление потребуется несколько дней. Сейчас идет перекачка воды из Челябинской области. Это позволит улучшить качество воды в Екатеринбурге, в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище. При достижении исходной воды необходимого качества горячее водоснабжение будет восстановлено. Подачу холодной воды в городе возобновили после аварийных работ на станции водоподготовки. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали еще 58 человек. С начала сезона уже более 17,5 тысяч. Это, впрочем, в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 123 человека, на клещевой боррелиоз 245. Специалистами исследованы 16 тысяч особей клещей. Большинство из зараженных – переносчики лайм-боррелиоза, 47,6%. Активность клещей снижается, но в конце августа ожидается новый всплеск, предупреждают санврачи и призывают быть внимательными на природе. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестностей отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавые, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри. Об этом заявил по телевидению фермер и генсек Национального союза производителей картофеля Ален де Кикер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. В продажу пока поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая. Но в будущем ситуация изменится, отмечает специалист, пишет «Москва-24». Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Компании из КНР почти полностью контролируют глобальные поставки таких машин. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
2: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И Погодин, Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
7: На Радио Си 5 песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывает Элтон Джон с хитом «Believe».

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Патрисия Касс. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 13.22, Делен Радио Си Сплин и Шанай Твейн Качин.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Добрый день.
10: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
9: Такого не существует.
10: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
11: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
12: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Александр Васильев и группа «Сплин» только что на Радио 7. На часах 13.32. Далее на Радио 7 «Савчгарден». Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Горячую воду в Екатеринбург вернут на неделю. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Сейчас регион перекачивает воду из Челябинской области. Когда улучшится качество исходной воды в реке Чусовой и в Волчихинском водохранилище, будет восстановлена и подача горячей воды. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400. Больше всего абитуриентов в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, а также в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства. Пишет «Комсомольская правда». Большая часть товаров в логистическом центре «Вайлдберрис» в Воронеже удалось сохранить после возгорания. Пожар ликвидирован. Товары пока перенаправляют на другие склады компании, сообщили в «Вайлдберрис». Кассовый успех фильма «Последний богатырь Колобок» связан с большим количеством сеансов, пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Накануне сообщалось, что сказка возглавила российский кинопрокат по итогам выходных и собрала почти 245 миллионов рублей. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлурга 80». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду преимущественно без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Полина Гагарина. На часах 13.42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Сиа» с хитом «Unstoppable» еще пар Горького. И в самом начале «Cutting Crew».
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. Лада Веста от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера Лада в Екатеринбурге, Глазурит. На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
10: 18+.
11: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Золотая коллекция

0: кстати, в этом году 10 лет исполняется этому суперхиту. Это Sia Unstoppable, только что на Радио 7. На часах без 5:02, далее на Радио Sia Робби Вильямс. И перед этим инструментальная музыка, оркестр Поли Мария.
1: Реклама. 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
7: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
8: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В преддверии нового учебного года Минпросвещение России напомнили о сокращенных уроках у первоклассников. В первой и второй четвертях они должны продолжаться не больше 35 минут, в третьей и четвертой не более 40, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на рекомендации ведомства. Для учеников со 2 по 11 классы максимальная длительность урока 45 минут, в классах для детей с ограниченными возможностями не более 40. Нормы вводятся для снижения нагрузки на учеников, а для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным. Большая часть товаров в логистическом центре Wildberries в Воронеже удалось сохранить после возгорания, вызванного атакой дрона. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возгорание ликвидировано. Прием текущих поставок на объект временно ограничен. Они перенаправлены на другие площадки, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и 5 районами области. В результате один мирный житель, находящийся на улице, был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще 2 человека пострадали, в том числе один на площадке логистического центра. В Екатеринбурге восстановили жилую высотку на улице Хохрякова, поврежденную весной после атаки беспилотников. Городадминистрации подтвердили порталу Е1, что работы на фасаде завершены. Все компенсации жильцам выплачены. Из городского и областного бюджета по 15 тысяч рублей, а также в правительстве выделили компенсации на материальный ущерб по частичной потере имущества 75 тысяч рублей и при полной потере 150 тысяч. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома. Из них в 14 были значительные разрушения. Денис Паслер сообщил о рекордном количестве заявлений в Свердловские колледжи и техникумы. Модернизация системы среднего профессионального образования в регионе дает реальные результаты, написал губернатор в своем Макс-канале. Колледжи и техникумы выбирают 60% девятиклассников. В 2026 году подано более 141 тысячи заявлений, и это рекорд. В регионе идет обновление образовательных учреждений, общежитий, мастерских. В этом году также откроются 7 новых кластеров федеральной программы «Профессионалитет». 11 августа отмечается День хип-хопа. К празднику стриминговый сервис «Кион Музыка» провел исследование и выяснил, что основные поклонники российской музыки этого жанра живут в Ленинградской области, в Свердловской, а любители зарубежного рэпа – в Дагестане. Самый популярный русскоязычный рэпер – это Баста. В тройке лидеров также оказались Гуфи, Айс, Гергерт. Среди иностранных рэперов лидирующую позицию занял Эминем. В десятке самых популярных зарубежных оказались, в частности, 50 Cent, Kanye West, Тайга и Дрейк, пишет Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.

0: Изабелле купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
1: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
2: Собери школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
3: 0+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: душе.
1: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Робби Уильямс. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 11 августа на календаре. Далее на Радио 7 Эва Макс и сразу после Владимир Кузьмин.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: кстати, все-таки передумал он завершать музыкальную карьеру, о чем заявил не так давно. Так что поклонникам можно смело выдохнуть. Это Weekend, Blinding Lights, только что на Radio C. На часах 14.22, к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Radio C Стиви Вандер и Дан Балан.
1: Реклама.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорен, 125-770-007-08-03.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио ИСИ на 103.7 FM и только что Дан Балан. На часах 14.31 и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор ОЭЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. Российским бензовозам разрешили ездить с перегрузом. Российское правительство освободило перевозчиков топлива от весового и габаритного контроля до конца этого года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Тяжелая авария случилась сегодня в Екатеринбурге на Новгородцевой 12 рядом с развязкой у Калины. Пешеход погиб под колесами грузовика. По словам очевидцев, скорее всего, мужчина хотел перебежать дорогу, а там повороты и плохая видимость, пишет Ядин. На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми по трассе М5 «Урал» установят новые стелы с названиями «Екатеринбург» и «Город трудовой доблести». На прилегающей территории сделают парковки, пешеходные зоны, участки озеленят. Обе стелы оборудуют наружным освещением. Партия «Яблоко» пока не подала апелляцию на решение Верховного суда о своем снятии с выборов в Госдуму. Пока не получена мотивировочная часть решения. Напомню, Верховный суд накануне удовлетворил иск партии «Родина». Регистрация партии «Яблоко» в федеральном списке кандидатов была отменена. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клеверпарк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика Клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на Радио ИСИМ спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Уоррен G. На часах без 15.3. На очереди у нас золотая коллекция. В этом выпуске Гаррет Гейтс и Уайк Диас. И в самом начале Бананарама.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Сыр Сергей.

0: Петровке твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Гаррет Гейтс в завершение золотой коллекции. Далее на радио Си армия любовников, и перед этим инструментальная музыка. Ванесса Мэй, спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Российским бензовозам разрешили ездить с перегрузом. Российское правительство освободило перевозчиков топлива от весового и габаритного контроля до конца текущего года. Это постановление опубликовано на портале правовой информации, пишет Лента.ру. Послабления для грузовых машин, перевозящих бензин, дизель и авиационный керосин, связаны с текущей ситуацией на топливном рынке. Документ вступил в силу со дня подписания. Сотрудники Свердловского МЧС прекратили дежурство в Ирбите после снижения уровня воды в городе. Уровень реки Ницы упал за сутки на 12 сантиметров и достиг отметки 623 сантиметра. Сейчас помощь спасателей нужнее на других территориях, где паводок все еще продолжается, сообщили в мэрии Ирбита. При этом работа по ликвидации последствий паводка в городе все еще продолжается. Администрация приняла уже больше 1200 заявлений о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка, а также более 350 о компенсации за утрату предметов первой необходимости. Продолжается и вакцинация жителей, живущих в зоне затопления, пишет «Комсомольская правда». На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми по трассе М5 Урал установят новые стелы с названиями «Екатеринбург» и «Город трудовой доблести». Так, по челябинскому направлению установят стелу с объемными буквами высотой около метра. На прилегающей территории появится парковка, зона для пешеходов, скамейки и урны. На въезде со стороны Перми стелу установят на гранитной глыбе, территорию вокруг оборудуют парковкой, пешеходной зоной, сделают барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Обе стелы оборудуют наружным освещением, участки вокруг озеленят. Все работы на Челябинском и Пермском трактах проведут до конца сезона, пишет «Комсомольская правда». Партия «Яблоко» пока не подавала апелляцию на решение Верховного суда России о своем снятии с выборов в Госдуму. В пресс-службе партии пояснили, что еще не получили мотивировочную часть решения Верховного суда. После получения решение будет обжаловано. Напомню, Верховный суд России накануне удовлетворил иск партии «Родина», в котором был указан ряд нарушений «Яблока» при регистрации, пишет агентство ТАСС. Регистрация партии в федеральном списке кандидатов была отменена. Росфинмониторинг нашел у кандидатов от «Яблока» иностранные финансирование. Также партию обвинили в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав. В столице Хорватии американцы снимают фильм о подрыве газопровода в «Северный поток». В Загребе заметили вооруженных людей в форме ВСУ, пишет издание «Данос». В понедельник днем жители Загреба увидели военных перед отелем «Эспланада», а еще на улице вдоль отеля были установлены баррикады и мешки с песком. Оказалось, в Загребе проходят съемки фильма «Змеиный остров» американского режиссера Дуга Лимана. Картина посвящена подрыву газопровода в «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Дата выхода фильма пока неизвестна, пишет газета.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
5: Забегаем.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Purple Disco Machine. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения. На часах 15.12. Далее на Радио 7 Юлия Чичерина. И сразу после Милен Фармер.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
3: Достойная зарплата

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио 7.

0: Кстати, эта песня из ее грядущего альбома, который увидит свет уже этой осенью. Великолепная Милен Фармер на Радио Си. На часах 15:20 и к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си Джо Кокер и Кошейн с хитом «Кэтч».
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это команда «Градусы», только что на Радио 7. Далее на Радио 7 «Ванатек», «Back to me», но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки дронов ВСУ на Воронежскую область. В Новоусманском районе загорелись два склада компании Wildberries. На улице погиб мужчина, еще два человека пострадали, пишет ТАСС. Горячую воду вернут жителям Екатеринбурга на этой неделе, пообещал мэр Алексей Орлов. В Чусовую и Волчихинское водохранилище перекачивают воду из челябинских водоемов. Когда исходная вода достигнет необходимого качества, восстановят и подачу горячей воды, пообещали в мэрии. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали 58 человек. С начала сезона уже более 17,5 тысяч. Показатели ниже прошлогодних в 1,6 раза. Большинство зараженных клещей – переносчики лаймборрелиоза – 47,5%. Исполнительница рэпа Дарья Ерубкина, известная как «Инстасамка», объявила об уходе с российского рынка. По ее словам, в России она достигла всего, чего могла, и сейчас переписывает свои хиты на английский. Напомню, наиболее известный хит «За деньги, да», пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Боссон. На часах без 15:04. Дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Мика и Роксет. И в самом начале Blue System Magic Symphony.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» с заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
8: 18+.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
0: Радио Си каждый день старается проводить со вкусом и помогает нам в этом вкусная игра. Участвуйте, получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь и отвечайте верно, и вкусный приз ваш. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Еда. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на сайт еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Мика, далее на Радио Си Хёц, Wonderful Life, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Здравствуйте. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизить количество происшествий на дорогах. В их число Гриб отнес и ДТП с электросамокатами. Главным препятствием для изучения автодела в школах при этом называют затраты на учебные площадки, транспорт и инструкторов. Коммунальный коллапс и водоснабжение Екатеринбурга обсудят сегодня на заседании правительства Свердловской области. В руководстве региона будут решать вопрос корректировки графика полного восстановления водоснабжения в уральской столице. Речь идет и о холодном водоснабжении, и о подаче горячей воды, пишет агентство ЯН со ссылкой на источник. Согласно заявлениям теплоэнергетиков, вернуть горячую воду потребителям должны только в ночь на пятницу, 14 августа. Напомню, 8 фильтров вышли из строя на западной фильтровальной станции вечером в пятницу 7 августа. Новая территория комплексного развития появится в районе развязки Базового и Кольцовского тракта. Проект застройки, которая появится на месте старых двухэтажек, выставили на общественное обсуждение. Площадь участка под КРТ 34,5 гектара. Здесь появится современное жилье, два садика, школа и библиотека. Чтобы начать строительство, девелоперам предстоит расселить и снести 23 жилых двухэтажки. Об этом пишет портал Е1. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Быстрее всего девелоперы находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут покупателей до 45 месяцев, пишет «Коммерсант». Тем временем россияне назвали смену работодателя главным способом поднять уровень зарплаты. За год прибавку получили 28% опрошенных и только 14% от этого количества на текущем месте работы. Среди тех, чья зарплата увеличилась, 47% перешли в другую компанию без повышения в должности. Еще 39% сменили работодателя одновременно с карьерным ростом, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 82,61, евро 95,29.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14, и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют сверху по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Мэдисон Марс в продолжении рабочего вторника. На часах 16.11, и далее обойдемся без лишних слов. На радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
6: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и это Pet Shop Boys. На часах 16:31, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На радио Зи новости, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Здравствуйте. Представители Wildberries заявили, что товары на воронежских складах после ударов беспилотников преимущественно не пострадали. Возгорание, возникшее после атаки дронов, ликвидировано, персонал заблаговременно эвакуировали. Поставки товаров перенаправили на другие объекты, сказано в сообщении компании. В центре Екатеринбурга встали трамваи. Причиной в департаменте транспорта назвали столкновение вагона с автомобилем. ДТП произошло в районе перекрестка с улицей Пушкина. Ограничения движения коснулись 6 трамвайных маршрутов. На место ДТП приезжала реанимация. Синоптики предупредили о первой репетиции осени в Центральной России. Сюда в ближайшие дни придет ощутимое похолодание. Температурный фон окажется на 4 и даже 6 градусов ниже климатической нормы. На фоне похолодания на европейской территории России за Уралом, наоборот, сохранится теплая погода, сообщает Гисметео. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погоде на радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это «Серебро». На часах 16:42, и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Эрик Приц и Пинк Флойд, а еще «Реднекс» и в самом начале «Лейтбэк».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
6: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Золотые хиты на Радио Си, и только что Эрик Притц и Пинк Флойд, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си «Энигма», и перед этим музыка, понятная без слов, Диего Модена.

0: Без одной минуты пять в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к Шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Возможность въезжать в эту страну свободно у туристов исчезнет с 1 ноября. Жители Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявлена попытка вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, сообщает официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский на время фестиваля, власти сообщат дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. Накануне НСПК сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Президент Владимир Путин заявил, что никогда ничего не боялся. Фраза прозвучала во время диалога со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирском академгородке. Темой обсуждения были угрозы искусственного интеллекта. Глава государства поинтересовался у одного из специалистов по нейросетям, какие угрозы несут технологии искусственного интеллекта. Молодой человек ответил, что президенту России нечего бояться, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В этот вечер у нас такая приятная прохлада, плюс солнце выглянуло, прям красота. Отличного всем нам летнего настроения. Вы в компании Radio C слушаем классную музыку. У нас Эд Ширан, только что Bad Habits, а дальше Сплин. Остаемся зимовать. Калашников с вами. Всем привет.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угарин, 125-770-007-08-03.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Проезжая стоит от Шевской до Норильской. Шевская от Краснофлотцев до промышленного проезда. Отмечу еще Московскую от объездной дороги до Волгоградской улицы. Самая загруженная магистраль сейчас – это Московская по направлению в центр.
1: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: легкий, ненавязчивый, как будто бы пропитанный атмосферой тепла и уюта хит от Оливии Дин «So Easy» только что на Радио Си. Желаю вам приятного вечера. Летим далее. Крис Ри у нас через минуту «On the Beach» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лим-Попол поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а

лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807. Пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-кум. Пуни-кум авто с пробегом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: На радиосі Фаррелл Уильямс «Happy». Дальше с нами Трейн и Кенни Джи. «Careless Whisper» – переосмысление знаменитой песни. Ну а сейчас новости расскажет Александра Короткова на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. В России предложили усложнить ЕГЭ. Как заявил бывший министр образования Андрей Фурсенко, изменение содержания итоговых испытаний позволит решить проблему с высокой конкуренцией за бюджет. Также Фурсенко призвал отказаться от значительной части олимпиад, которые позволяют поступать в вузы вне конкурса. Самолет «Батуми-Пермь» совершил вынужденную посадку в Кольцово днем во вторник. Как сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре, причиной стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла штатно. Спустя 2,5 часа рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Пермь. Корона Солнца будет видна во время затмения 12 августа. Как рассказали ТАСС в московском планетарии, полное солнечное затмение завтра продлится с 18.34 до 22.58 по московскому времени. Максимальная фаза будет длиться 2 минуты и 18 секунд. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью до плюс 14, днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке. Ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно, мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь о встрече, ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Дальше на Радио 7 мы подготовили золотую коллекцию, включаем Brainstorm, Maybe, перед этим Mr. Big, а начнем с Modern Talking на Радио 7.
0: Реклама.
4: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
5: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
8: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» «Ежика» 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: За минувшие полчаса в городе пробок прибавилось. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис «Яндекс.Карт». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Екат» от 20-го километра до 13-го. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Шевская от Краснофлотцев до промышленного проезда. Ленина от Луначарского до Хохрякова. Проезжая улица от Краснодарской до Норильской. Самые загруженные магистрали – это Ленина к Визу. И вот необычно загружена Московская по направлению в центр. Здесь сейчас 7 баллов.
3: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Брейнсторм на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Аура Дион Фрэнс. Это буквально через 7 минут, но прежде музыка, понятная без слов. На Радио Си Палладио Эскала.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Снэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Снэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Снэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Сегодня в Кировском сметана Полевское 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка молочный 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
8: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. Спрос на туры в Китай остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и отмене почти 1500 авиарейсов и приостановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, связанных с непогодой, добавили в РСТ. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите зафиксировали пик наводнения. В городе продолжают устранять последствия паводка. Всего на территории Свердловской области подтопленными остаются более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми появятся новые стелы. Их установят до конца текущего строительного сезона. Примыкающую к стелам территорию благоустроят, пишет КП Екатеринбург. На конструкции, которую поставят на трассе М5, кроме наименования Екатеринбург, разместят звание «Город трудовой доблести». На въезде со стороны Перми стелу смонтируют на гранитной глыбе. Российским предпринимателям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, предложили дать право на кредитные каникулы. Согласно инициативе, внесенной в Госдуму, заемщик сможет обратиться за льготным периодом в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Максимальная продолжительность кредитных каникул составит 3 месяца. Мера рассчитана на малый и средний бизнес, чья деятельность пострадала из-за ЧС, которому требуется время для восстановления. Пуанты с автографами балерин золотого состава «Мариинки» выставили на аукцион. На одном из главных атрибутов классического танца свои подписи оставили знаменитая Алла Сизова, которая была партнершей Рудольфа Нуриева и Михаила Барышникова. На этих же пуантах расписалась великая прима Галина Мезенцева, исполнительница лирических партий Светлана Ефремова и народная артистка СССР Ольга Моисеева. Среди других автографов известнейшие выпускники Академии русского балета имени Вагановой. Стартовая стоимость лота начинается с 24 тысяч, рассказали агентству ТАСС в Литфонде. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Топ оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Настоящий заряд энергии от Мумитроль. Владивосток 2000 на радио Си 103.7 FM. К музыке мы вернемся через минуту, пока слово нашему автообозревателю. На радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают поддержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Тэнк 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Желаю всем нам прекрасного летнего вечера. Дальше нас ждет хит «Die for me». Это Зейн на радио Си.
1: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228 92 21.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 13 42.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Добрый день.
9: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток.
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от реки Березовка до 13-го километра. Липник-то отмечу от Шевченко до Первомайской. Здесь скорость потока 2 км в час. Стоят Ленина от Луначарского до Хохрякова. Норильская от ЖД-переезда до Проезжей. Халтурина-Токаря, Тополихинской до Татищева. По магистралям самые загруженные Ленина к ВИЗу, Восточная к ЖД-вокзалу.
14: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых Бригад 27. Телефон 34-43-200.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Кто же можете стать настоящим чемпионом? Сейчас все расскажем.
1: Реклама.
0: Вкусная игра на Радио Си набирает обороты. На этой неделе вас ждут новые кулинарные задания. Ну и, конечно, вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням. Ловите после 8 утра вопрос, дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте за своим желанием с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Далее на Радио Си Полина Гагарина.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
5: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖКБ-26 от SKM Development в Автузградке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сивагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: Через 3 минуты с нами на радио Си одна из ярчайших британских молодых исполнительниц Сиена Спиро, Die on this Hill, а прямо сейчас на Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Если хочешь остаться, дискотека «Авария» только что на Радио Си. Оставайтесь в компании классной музыки, дальше мы подготовили золотую коллекцию. Включаем Кайли Миноук, Скорпов, White Dove, а начнет нашу музыкальную подборку Борис Гардинер на Радио Си.
1: Реклама.
2: Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Липнихта от Шевченко до Первомайской улицы. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Отмечу ЕКАТ от 19 км до 13. 8 марта от Ельцина до Большакова. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. Московская от Хомякова до Куйбышева. По магистралям самые загруженные — это Восточная к ЖД вокзалу, Ленина к ВИЗу.
1: Реклама.
16: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
1: Радио «Си» 103.7 FM.
17: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
18: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Minogue «Can't Get You Out of My Head» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше «Everything But The Girl Missing», но перед этим музыка, понятная без слов. Такая красивая, уютная мелодия «Don't Go» от Кэнди Далфер.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Идеал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах. Пуни-пуни.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: 103.7 FM. Радио
2: «Синь». Сейчас на радио «Синь» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов ОЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС, пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо оказались сразу 3 уголовных дела. Предписание ФАС выполнили и снизили цены на бензин представители топливного бизнеса в Саратовской и Брянской областях. Продолжая эту тему, нефтяным компаниям, профильным ведомствам и властям российских регионов поручено продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Распоряжение дал зампред правительства Александр Новак. Вице-премьер добавил, что также будет продолжена работа по мониторингу динамики цен. В комплексе эти меры гарантируют бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям, пишет РБК. В совещании под председательством Александра Новака принимали участие представители Минэнерго, ФАС, Минвостокразвития, а также главы регионов и топливных компаний. Трамваи на проспекте Ленина в Екатеринбурге стояли больше 3 часов из-за ДТП. Перед перекрестком с улицы Пушкина столкнулись трехсекционный кастор и легковой автомобиль. Трамвайное движение остановили по проспекту Ленина от Московской до Кольца и Сети. От Луначарского в сторону Дворца молодежи все это время движение не закрывали. Подробностей ДТП пока нет. На место аварии, кроме автомобилей ДПС, также приезжал реанимобиль. У жителя Свердловской области конфисковали трактор за пьяную езду. Сотрудники ГАИ весной задержали жителя Байкаловского района за рулем сельхозтехники. Мужчину ранее наказывали за вождение в состоянии опьянения, подтвердила его и повторная экспертиза. По решению суда уральцу назначили 280 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Трактор ЮМ-36 конфисковали в доход государства, пишет КП «Екатеринбург». Нейросети для создания контента используют более 70% компаний и почти половина блогеров, пишут «Ведомости». По данным исследования агентства Go Influence, самым распространенным сценарием использования ИИ для бизнеса стала работа с текстом. 2/3 компаний готовят с помощью нейросети черновики, заголовки и адаптации материалов под разные площадки. Блогеры, которые используют ИИ наиболее активно, ищут темы и готовят сценарии. Это более 70%, а 39% генерируют либо обрабатывают изображение. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем чуть теплее, чем сегодня, до плюс 25.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Роман Калашников, и есть у меня пара билетов на спектакль-концерт «Music Hall 12+.» Чтобы забрать эти билеты, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103.7. На радиусе играем в третий звонок. Набирайте прямо сейчас 235-103.7.
2: Реклама.
3: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Плотно на объездной дороге от Московской улицы до Амундсена. Опять же, на объездной от Громова до Амундсена. Сибирский тракт отмечу от Буторина до Базового переулка. Светлореченская, Суходольская стоят от Соболева до Черемшанской. По магистралям самые загруженные Репина из центра Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает классный приз.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Ого, здорово. Спасибо.
2: Здравствуйте, Роман.
0: Вы дозвонились вторым. Вам передавать привет.
2: Передаю привет своей любимой жене Лилии, своему коту Тимке и всему Екатеринбургу. Всем хорошего вечера.
0: Мне кажется, котам еще привет у нас никто не передал. Ну, спасибо.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
1: Анастасия. Я вот дозвонилась первая вам. Сейчас, я думаю, дозвонилась третья.
0: А как это у вас получилось? Как вы это сделали?
1: Ну, я думаю, что это просто должно было уже когда-то случиться, потому что всю прошлую неделю я всем передавала приветы, была второй, уже даже не знала, кому передать его. Мне кажется, меня уже запомнил весь город.
0: Давайте вручу вам такой долгожданный приз. От Радио Си вы получаете пару билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл». Вы номер три. Поздравляю еще раз.
1: Ура! Спасибо большое, наконец-то! Спасибо городу Екатеринбургу!
3: Спасибо!
1: Они явно за меня болели.
0: Я слышу, у вас малыш рядом тоже за вас болеет.
1: Группа поддержки.
3: Я болел.
0: Какая милота. Далее на правах рекламы. А вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре Парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а впереди у нас Сэнди Ли, Paradise.
4: Реклама.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор

0: Клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Лето, великолепная музыка, вы в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников и расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Грегуар, также Тесмин Арчер, «Sleeping Satellite». А начнем с Криса Дебурга, нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «С». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
9: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Скопление машин на восточной от Короленко до Челюскинцев. Отмечу Челюскинцев от Свердлова до Восточной улицы. Объездную дорогу от Буторина до переулка Активистов. Самая загруженная магистраль – это восточная по направлению к ЖД вокзалу.
1: Реклама.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Золотая коллекция «Радио Си».

«Улица звезд», «Рю де Зетуаль», «Грегуар» на радио «Си» в золотой коллекции часа. По поводу, кстати, нашей звезды по имени Солнце, завтра примерно в 7 вечера, ну, чуть раньше, ждем солнечное затмение. Должно быть красиво. Дальше «Араш», «Пью лав», а пока музыка понятная без слов. Мелодия «I love you much too much» Сантана.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Суперкар врезался в жилой дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. Авария произошла около получаса назад. На фото, которое публикует портал Е1, фиолетовая Lamborghini. У разбитой машины подняты обе двери. Машина врезалась во входную группу супермаркета на первом этаже жилой высотки. Также на фото несколько разбитых прокатных электросамокатов. Они оказались на пути спорткара. Информации о пострадавших в этой аварии пока нет. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский, власти Екатеринбурга обещают сообщить дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на завтра 82.37, евро 95.18.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashto.rf.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра слегка скорректировали прогноз. Будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью в Екатеринбурге до плюс 13, днем плюс 20-22. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Теплее в Краснотуринске, днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим школьную и спортивную форму. А потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: диско. Яркий, по-настоящему летний хит от The Colors, итало-диско, только что на Радио Си. Сейчас предлагаю поговорить об автомобилях. Давайте узнаем, что нового в мире моторов, рассказывает наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Tank 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Otting Paladin и Bike BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете Радио Си, дальше Линда, «Северный ветер». Буквально через минуту.
1: Реклама.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в доме «Культурный» от SKM Development в Автузгородке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ООО «СЗ SKM Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Сергей Мазаев, «Моральный кодекс», «Где ты?» на Радио 7, музыка, которую мы любим. One Republic. Через полторы минуты нас ждет песня «Need Your Love», а пока время гороскопа. Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы. Держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
4: Добро пожаловать на 103,7 FM. Это «Радио Си».

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Только что «Nana Lonely». Дальше Келли Кларксон, также в золотой коллекции «London Beat». Ну а начнем нашу музыкальную подборку с истории о поиске искренних, чистых чувств и стремлении сбежать от фальши. «Innocent Love». Классная вещь от Сандры на Радио 7.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
7: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
10: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Келли Кларксон «Because of You» на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас Регина на старте с песней «Day by Day», «День за днем», но пока музыка понятная без слов. «Space» — мелодия «Magic Fly» на Радио Си. Спонсор ООО «КПК «Водный мир» — «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз!
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Люксембурге 9 вечера. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет ясно, осадков не обещают, ветер переменных направлений слабый, ночью в Екатеринбурге до плюс 13, днем плюс 20-22. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Минелли «Рам-пам-пам» – музыка, которую мы любим на Радио Си. С вами Калашников. У нас много интересного дальше. Например, на старте Элтон Джон, Миллион Фармер. Ну, а сейчас немного житейской мудрости от наших родных чайфов «Не доводи до предела». Реклама.

0: Яблоки – твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

0: музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Lighthouse Family, также NSYNC, Bye-Bye-Bye, это через 3 минуты, а начинаем золотую коллекцию Радио Си с трека «Валерий Джой».

0: этот прекрасный вечер с нами только что Lighthouse Family Run в золотой коллекции часа на Радио Си. Далее Spice Girls, Viva Forever. Эта песня открывает романтический вечер, но пока музыка понятная без слов. Поль Мориа на Радио Си 103.7 FM. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Тимбуке 10 вечера, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет ясно, осадков не обещают, ночью до плюс 13, днем в Екатеринбурге плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: забывайте про солнечное затмение, которое мы сможем наблюдать завтра где-то в районе 7 вечера, ну, чуть-чуть пораньше. Должно быть очень красиво. Говорят, что именно такое солнечное затмение бывает где-то раз в 20 лет. То есть редкое астрономическое явление. Юлия Савичева только что. Дальше на радио Си Sugar Babes. А пока тоже в каком-то смысле о звездах поговорим, расскажет Анна Романова. Гороскоп на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы. Держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Тимбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики ясный день, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 13, днем плюс 20-22.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

трогательной песни от ATC «Thinking of You» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в среду, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем мелодию «River Flows in You», это Джаспер Фокс.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба.

орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
3: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Для слушателей старше

0: 16 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала Ви Пилагаре. Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: пошло. Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью

0: Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях. Нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматически.

0: автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще трех тигров из Хабаровского заповедника, самца амура и двух тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в два раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.

0: в Екатеринбурге на 103.7 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому, когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размером эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
4: Мое сердце.

0: пошло.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
4: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев.

0: курсе фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Араян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Араян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Араян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях. Нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент

0: опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в два раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала Ви Пилагаре. Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.

0: Радіо Сі.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

грехе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
5: Мое сердце остановилась, отдышалась немного и снова пошло.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
6: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и круглых.

0: Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Араян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.
1: А я

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.